0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Маятник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
3: А что тут страшного?
2: Вырастешь, поймешь.
4: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
2: 12+.
1: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
3: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
2: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 52 62 41.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение ЮК».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение ЮК. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
2: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
4: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на stochka.dom.rf.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Сегодня у нас с вами ясно, без осадков, ветер восточный слабый, в течение дня 34-36.
0: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 8 августа 1876-го Томас Эдисон получил патент на свой мимеограф. Это устройство для трафаретной печати и размножения текста малыми и средними тиражами. Конструкция работала по принципу выдавливания чернил через трафарет на бумагу. Сам Эдисон называл изобретение автографической печатью, а мимеографом от древнегреческих слов «подражаю и пишу» аппарат назвал Альберт Б. Дик, который заключил с Эдисоном лицензионное соглашение и усовершенствовал устройство. Его фирма ABD Company стала крупным производителем копировальных аппаратов и обещала, что с одного трафарета можно снять до 3000 копий. Первый мимеограф стоил $12 и сразу стал бестселлером. Аппарат был очень востребован в небольших офисах, школах и госучреждениях до 20-х годов прошлого века, пока не появился новый метод без использования чернил. В России мимеографы появились в 90-е годы 19 века и очень понравились революционерам. Они печатали на них нелегальную литературу и зачастую не покупали само изделие, а, ознакомившись с идеей через рекламные брошюры, собирали свои любительские мимеографы.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио.

0: Спонсор астропрогноза ООО «Мой стоматолог», стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, у вас появится готовность к включению в новый поток. Но делать первый шаг рано, нужно подождать пару дней. Тельцы. День призывает быть реалистами и напоминает о терпении и дисциплине. Аккуратнее с излишествами. Близнецы. Могут всплыть сложные рабочие или семейные вопросы, давно требующие обсуждения. Придется заняться документами. Раки. Возможны задержки во всех текущих делах. Есть риск столкнуться с некомпетентностью или обманом. Львы. Избегайте искажений. Любая ложь, даже во спасении, обязательно всплывет наружу и посадит пятно на вашей репутации. Девы. Возможны искушения и идеализм. Будьте аккуратны. Когда вы снимете розовые очки вдохновения, может быть очень неприятно. Весы. Хороший день для начала отпуска или дела, которое позволит вам получить настоящее удовольствие. Возможен какой-то эксклюзив. Скорпионы. Тот день, когда точно не стоит сидеть дома. Удача и радость ждут вас где-то вовне. Стрельцы. Возможны накладки и задержки, но это не повод отказываться от планов. Просто будьте внимательней. Козероги. Если вам не терпится действовать, будьте готовы к ошибкам. Чего только не бывает в спешке. Водолеи. Хороший день для того, чтобы начать что-то новое. Несмотря на сюрпризы и помехи, вам понравится. Рыбы. В любом деле придется соблюдать много правил и формальностей. Также возможен лимит времени или денег.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллосомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Сегодня у нас с вами ясно, без осадков, ветер восточный слабый, в течение дня 34-36.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
4: А что тут страшного?
3: Вырастешь, поймешь.
5: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
1: Инструментальная музыка на радио «Спутник».
6: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение ЮК».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение ЮК». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Сегодня у нас с вами ясно, без осадков, ветер восточный слабый, в течение дня 34-36.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Какая автомобильная марка правит мировым рынком? Toyota снова на первой строчке глобального рейтинга. Причем этот статус компании удерживает 7-й год подряд. Отрыв от конкурентов колоссальный. За 6 месяцев текущего года японцы реализовали почти 5,5 миллионов машин. Для сравнения, весь немецкий концерн Volkswagen, включая его дочерние бренды, отстал от Toyota более чем на 1 миллион экземпляров. Самое интересное в этих цифрах – триумф консервативной стратегии. Долгое время эксперты критиковали руководство Toyota за отказ от массового перехода на чистые электромобили. Пока индустрия инвестировала миллиарды в розетки, японцы совершенствовали привычные гибриды. Спрос на бензоэлектрические модели бренда и обеспечил компании абсолютное лидерство. Разумеется, общая картина неоднородна. В Китае позиции Toyota заметно пошатнулись. Серьезный спад зафиксирован и на Ближнем Востоке из-за геополитической нестабильности. Однако эти потери полностью компенсировал североамериканский рынок, где спрос на японские автомобили остается стабильно высоким. Ставка на понятные технологии для реальных людей оказалась сильнее громких маркетинговых трендов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
3: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
4: 12+.
2: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
5: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
6: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио.

0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
1: 8 августа 1948-го родилась Светлана Савицкая. Вторая женщина на орбите, первая женщина в открытом космосе и единственная женщина, дважды герой СССР. Она с 13 лет знала, чем хочет заниматься в жизни – летать. Задолго до полета на земную орбиту Савицкая установила 3 мировых рекорда в парашютных прыжках из стратосферы и стала абсолютной чемпионкой мира по высшему пилотажу. Впервые она слетала в космос в августе 82-го, а во время второго полета в июле 84-го вышла в открытый космос и пробыла там 3 часа и 35 минут вместе с космонавтом Владимиром Джанибековым. Муж Савицкой Виктор Ходковский – летчик, инженер-конструктор, и их сын Константин окончил Московский авиаинститут, но профессиональным летчиком не стал, зато добился серьезных успехов в практической стрельбе. Светлана Савицкая – кандидат технических наук, преподает в Московском авиаинституте. Она мечтает о полете человечества на Марс и другие планеты. А вот к планам освоения Луны относится скептически. Говорит, если некуда больше летать, то можно и на Луну.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.
3: Я больше не могу без окон.
4: Спокойно. У «Оконыча» скидка 60% на окна «Рихау» до 10 августа.
5: 43-55-13. Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри сити боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
7: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
8: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50 55 72.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Сегодня у нас с вами ясно, без осадков, ветер восточный слабый, в течение дня 34-36.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
3: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я. Экономная семья.
4: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
3: И на вкусняшки хватило.
4: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 8 августа 1876-го Томас Эдисон получил патент на свой мимеограф. Это устройство для трафаретной печати и размножения текста малыми и средними тиражами. Конструкция работала по принципу выдавливания чернил через трафарет на бумагу. Сам Эдисон называл изобретение автографической печатью, а мимеографом от древнегреческих слов «подражаю и пишу» аппарат назвал Альберт Б. Дик, который заключил с Эдисоном лицензионное соглашение и усовершенствовал устройство. Его фирма ABD Company стала крупным производителем копировальных аппаратов и обещала, что с одного трафарета можно снять до 3000 копий. Первый мимеограф стоил $12 и сразу стал бестселлером. Аппарат был очень востребован в небольших офисах, школах и госучреждениях до 20-х годов прошлого века, пока не появился новый метод без использования чернил. В России мимеографы появились в 90-е годы 19 века и очень понравились революционерам. Они печатали на них нелегальную литературу и зачастую не покупали само изделие, а, ознакомившись с идеей через рекламные брошюры, собирали свои любительские мимеографы.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио.

0: спонсор астропрогноза ООО «Мой стоматолог», стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, у вас появится готовность к включению в новый поток. Но делать первый шаг рано, нужно подождать пару дней. Тельцы. День призывает быть реалистами и напоминает о терпении и дисциплине. Аккуратнее с излишествами. Близнецы. Могут всплыть сложные рабочие или семейные вопросы, давно требующие обсуждения. Придется заняться документами. Раки. Возможны задержки во всех текущих делах. Есть риск столкнуться с некомпетентностью или обманом. Львы. Избегайте искажений. Любая ложь, даже во спасении, обязательно всплывет наружу и посадит пятно на вашей репутации. Девы. Возможны искушения и идеализм. Будьте аккуратны. Когда вы снимете розовые очки вдохновения, может быть очень неприятно. Весы. Хороший день для начала отпуска или дела, которое позволит вам получить настоящее удовольствие. Возможен какой-то эксклюзив. Скорпионы. Тот день, когда точно не стоит сидеть дома. Удача и радость ждут вас где-то вовне. Стрельцы. Возможны накладки и задержки, но это не повод отказываться от планов. Просто будьте внимательней. Козероги. Если вам не терпится действовать, будьте готовы к ошибкам. Чего только не бывает в спешке. Водолеи. Хороший день для того, чтобы начать что-то новое. Несмотря на сюрпризы и помехи, вам понравится. Рыбы. В любом деле придется соблюдать много правил и формальностей. Также возможен лимит времени или денег.
1: Реклама.
4: Мам, ну когда же к тете Свете?
5: Завтра идем к стоматологу.
4: Ура!
5: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Сегодня у нас с вами ясно, без осадков, ветер восточный слабый. В течение дня 34-36.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль, Волжский, 205-505.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
3: А что тут страшного?
2: Вырастешь, поймешь.
4: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
5: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 179,90. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
6: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
7: Какой он вкус лета? Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
8: 12+.
9: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
10: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
11: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
13: Телефон рекламной службы 52-62-44.
14: Радио «Спутник».
15: Инструментальная музыка на радио «Спутник».
16: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
17: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, а осадков не будет. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 23-25 градусов, а днем 34-36.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Известно, что арбуз – это ягода, но, как выяснилось, все же не совсем. Настоящие ягоды, например, черника, имеют мягкую кожицу, которую можно съесть целиком. Сегодня – арбузы. Диким предком сладкого арбуза является кордофанская дыня из Судана. У нее была белая сладковатая мякоть и кожура, похожая на арбуз. Такие дыни до сих пор растут в Судане. С точки зрения науки, арбуз – это тыквина, так как он относится к семейству тыквенных, то есть сложных ягод. Его ближайшие родственники – это дыня, огурец, тыква, кабачок и патиссон. Дикие арбузы были горькими. Их выращивали не ради мякоти, а из-за питательных семян, которые мариновали и добавляли в супы. В гробнице Тутанхамона арбузы оставляли в качестве еды для загробной жизни. Семечки арбуза полностью безопасны и не могут спровоцировать аппендицит, чем иногда пугают детей. Проглоченные арбузные семечки легко погибают организм в неизменном виде. Профессиональные марафонцы используют арбузный сок для уменьшения боли в мышцах после нагрузок. Цитрулин в его составе ускоряет выведение молочной кислоты намного эффективнее обычных изотоников. В средние века и эпоху Ренессанса тяжелые, недозрелые, дикие арбузы использовали во время осад крепостей вместо ядер для катапульт. Арбузы были дешевыми, легко доступными, а при ударе разлетались на скользкую жижу, на которой вражеские воины ломали ноги. В XIX веке в Панаме произошел вооруженный конфликт, вошедший в историю как война из-за арбузного ломтика. Пьяный американский пассажир отказался платить местному торговцу 5 центов за кусок арбуза. Словесная перепалка переросла в массовые беспорядки с перестрелкой, в которых погибли десятки людей, а США в итоге ввели в Панаму войска. В XIX же веке в Европе и США бытовало медицинское убеждение, что холодный арбуз вызывает азиатскую холеру. Городские власти Бостона и Нью-Йорка даже официально запрещали продажу арбузов, а нарушителей арестовывала полиция. Один из диких предков арбуза, колоцинт, содержит критическое количество кукурбиноцина. Это сильнейший токсин. Бушмены использовали сок диких арбузов для отравления наконечников стрел при охоте на крупных хищников. И что на первом месте? Нынешние арбузы являются результатом долгой селекции. Как выглядели арбузы в прошлом, можно увидеть на натюрмортах итальянского художника 17 века Джованни Станки. Они выглядят очень странно. Внутри них почти нет сплошной мякоти, а есть 6 спиралевидных отсеков с крупными семенами. Кстати, если вы не замечали, арбуз есть на картине Кустодиева «Купчиха за чаем».
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Акварель-центр».

0: акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
1: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
6: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Зодчий ЖК «Карамель».
7: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта. Банк.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я – экономная семья.
3: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
2: И на вкусняшки хватило.
4: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 179,90. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, а осадков не будет. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 23-25 градусов, а днем 34-36.
0: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
1: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
2: Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
0: Реклама.
4: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
4: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
5: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
6: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра, 179,90. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
7: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 409 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, хутор Новомаксимовский, станция ЧИР. Торги проводятся по минимально допустимой цене до 77 300 рублей. Информация по телефону 8 937 631 8730.
4: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
6: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация на

0: Ведом.рф.
1: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: ячейки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
3: А что тут страшного?
2: Вырастешь, поймешь.
4: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
5: Куда идем на выходной?
6: На день рождения, Добрострой.
7: Мама, папа, брат и я – экономная семья.
8: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
9: И на вкусняшки хватило.
10: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
11: Лучший союз – вы и дом от Югдомплюс.
12: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».
1: Инструментальная музыка на радио «Спутник».
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, а осадков не будет. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 23-25 градусов, а днем 34-36.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
0: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
2: 12+.
0: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
3: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
4: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
6: Телефон рекламной службы 52 62.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 8 августа 1948-го родилась Светлана Савицкая, вторая женщина на орбите, первая женщина в открытом космосе и единственная женщина, дважды герой СССР. Она с 13 лет знала, чем хочет заниматься в жизни – летать. Задолго до полета на земную орбиту Савицкая установила 3 мировых рекорда в парашютных прыжках из стратосферы и стала абсолютной чемпионкой мира по высшему пилотажу. Впервые она слетала в космос в августе 82-го, а во время второго полета в июле 84-го вышла в открытый космос и пробыла там 3 часа и 35 минут вместе с космонавтом Владимиром Джанибековым. Муж Савицкой Виктор Ходковский – летчик, инженер-конструктор, и их сын Константин окончил Московский авиаинститут, но профессиональным летчиком не стал, зато добился серьезных успехов в практической стрельбе. Светлана Савицкая – кандидат технических наук, преподает в Московском авиаинституте. Она мечтает о полете человечества на Марс и другие планеты. А вот к планам освоения Луны относится скептически. Говорит, если некуда больше летать, то можно и на Луну.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в «Полипрофиль». Волжский, 205 505.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в «Экспокар» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу проспект Университетский, 102.
8: ТНТ-7. Лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
10: Ах, Аконыч.
11: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
6: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Зодчий ЖК «Карамель».
7: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке четырехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 205 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, город Котельниково, улица Баранова, дом 13. Торги проводятся на снижение цены до 1 187 тысяч 60 рублей. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
3: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 179,90. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
1: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, а осадков не будет. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 23-25 градусов, а днем 34-36.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
3: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
3: А что тут страшного?
2: Вырастешь, поймешь.
4: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение ЮК».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение ЮК. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, а осадков не будет. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 23-25 градусов, а днем 34-36.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: Лучший союз – вы и дом от «Югдом Плюс». Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43. 50-55-72.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: Спасибо, что выбрали 105.1 FM.
1: Это радио «Спутник».

0: girlfriend everywhere.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра, 179,90. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Золотая коллекция «Радио Спутник».
8: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Зодчий ЖК «Карамель».
9: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке четырехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, а осадков не будет. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 23-25 градусов, а днем 34-36.
0: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: диско.
1: Радио Спутник.
2: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Поганаш». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
6: Куда идем на выходной?
7: На день рождения, Добрострой.
8: Мама, папа, брат и я – экономная семья.
9: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
10: И на вкусняшки хватило.
11: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
12: Телефон рекламной службы 52 62 44.
13: Радио «Смотр».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной, что в доме у вас. Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
5: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM. Can't touch this. Can't touch this.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучка.дом.рф.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
1: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
2: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
1: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
4: 12+.
3: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
5: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
4: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 179,90. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
7: Я больше не могу без окон.
8: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна «Рихау» до 10 августа. 43-55-13.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио

0: спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение ЮК».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение ЮК. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, а осадков не будет. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 23-25 градусов, а днем 34-36.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
3: А что тут страшного?
2: Вырастешь, поймешь.
4: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1. Строение 18.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус». Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Ленинград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
2: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра, 179,90. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».
5: Все, что я видела –

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Один из самых любимых фруктов и овощей конца лета – дыня. Если вы не знали, каждая четвертая в мире дыня выращена в Китае. Сегодня дыни. Дыня – это бахчевая культура. Она приходит с близкой родственницей огурцу, а не арбузу, хотя растет похожим образом. В дикой природе дыни растут в Средней Азии, Индии и в Австралии. Однако, как именно дыни попали в Австралию – загадка для ученых. Всего на свете существует около 200 видов дыни. На одной дынной лозе обычно растет от 2 до 8 дыни. Согласно директиве Европейского Союза, дыня наряду с морковью, томатами и огурцами законодательно приравнена к фруктам. Это сделано ради торговли. В ЕС разрешено производить и экспортировать джемы и варенье только из фруктов. Поэтому овощную по ботанике дыню пришлось формально сделать фруктом. Дыня абсолютно зависима от пчел. Ее пыльца слишком тяжелая и липкая, поэтому она не может опыляться ветром. На промышленных дынных полях выставляют по 2-3 пчелиных улья на каждый гектар. Французский старинный сорт дыни Нуар де Карма, черный из камлеса, при созревании выглядит как угольно-черный ребристый камень. Его вывели монахи-кармелиты. Когда дыня созревает, корка резко меняет цвет с черного на оранжевый. В 17 веке в Англии дыни считались смертельно опасными. Британские медики связывали употребление дынь с внезапными смертями аристократов, например, сэра Эдварда Осборна. Считалось, что холодная и влажная природа дыни замораживает желудок и вызывает гниение крови. В викторианскую эпоху женщины использовали дыни сорта Queen Anne's Pocket Melon, то есть карманная дыня королевы Анны, в качестве дезодоранта. Дыня размером с теннисный мяч была невкусной, но имела дивный аромат. Дамы носили ее в карманах и под оборками платьев. И что на первом месте? Существует уникальный дикий вид дыни – кукумис хумифруктус. Это земляная дыня, растущая в Африке. Ее плоды созревают глубоко под землей. Растение вступило в уникальный симбиоз с трубкозубами. Дыня выделяет специфический сильный аромат, который трубкозубы чуют сквозь почву. Они выкапывают плоды, съедают их, а затем испражняются семенами возле своих нор. Только в таких условиях семена этой дыни способны прорасти.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, а осадков не будет. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 23-25 градусов, а днем 34-36.

чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь. Акция действует до 18 октября 2020 часов.

0: августа.
1: И на вкусняшки хватило.
2: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
5: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Зодчий ЖК «Карамель».
6: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке четырехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
6: 12+.
5: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
7: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
6: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 23-25 градусов, а днем 34-36.
0: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Авангард. Телефон 200-202.
1: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Спутник».
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 23-25 градусов, а днем 34-36.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: А помнишь легендарный Land Rover Freelander? Простой, надежный, немного брутальный. Так вот, имя Freelander официально вернулось. Но теперь это не просто модель, а отдельный амбициозный бренд. В Китае на совместном заводе Chery и Jaguar Land Rover начали собирать его первенца – Freelander 8. Но если старый кроссовер был скромным и компактным, то новая восьмерка вытянулась более чем на 5 метров в длину. Внешне это классический угловатый внедорожник с хмурым взглядом фар. А вот начинка – чистое цифровое будущее. В шестиместном салоне установлены огромный 46-дюймовый экран, потолочный телевизор и мощный автопилот от Huawei. Технически это последовательный гибрид. Бензиновый мотор здесь не крутит колеса, а работает как генератор, заряжая батарею. Для уверенности на бездорожье кроссовер оснастили адаптивной пневмоподвеской и продвинутым интеллектуальным полным приводом с виртуальными блокировками. Создатели уверены в международном успехе и планируют половину выпускаемых машин отправлять на экспорт. Ждем новинку и на российских дорогах, ведь запросы на комфортные большие гибриды у нас только растут. А по имени Freelander многие действительно скучают.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
5: А что тут страшного?
4: Вырастешь, поймешь.
6: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэ-банк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэ-банк 0+.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Спонсор астропрогноза ООО «Мой стоматолог», стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, не стоит импровизировать. Непродуманные шаги уведут вас слишком далеко от цели. Тельцы, возможно нарушение планов. Также возможны проверки, штрафы и прочие неприятности, связанные с официальными инстанциями. Близнецы, это день дисциплинированного завершения начатого. Избавьтесь уже от этого груза. Раки, настало время навести резкость на ближайшие планы. От каких-то из них явно придется отказаться. Львы, стоит подготовиться к предстоящей неделе. Займитесь своим самочувствием и приведением в порядок мыслей и эмоций. Девы, вы можете взять на себя чужие обязанности. И это может быть чересчур. Пусть люди сами разбираются со своими проблемами. Весы, мысли о расширении личных горизонтов натолкнутся на жесткую реальность обязательств, пока вы не сможете привести их к общему знаменателю. Скорпионы, могут произойти поломки. Это относится как к технике, так и к вашему организму. Не надо лишних нагрузок. Стрельцы, вы окажетесь в ловушке собственных обещаний. Не увиливайте, их действительно нужно выполнить прямо сейчас. Козероги, хороший день для настройки нового расписания. Можно пробовать перестроить график или попытаться обрести новую привычку. Водолеи, могут встать вопросы оформления или обновления документов. Хороший день для подготовки формальных шагов. Рыбы, день знаков и намеков. Доверяйте своей интуиции. Вас могут натолкнуть на очень интересные мысли.
2: Реклама.
5: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эласомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, а осадков не будет. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 23-25 градусов, а днем 34-36.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Зодчий ЖК «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке четырехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, а осадков не будет. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 23-25 градусов, а днем 34-36.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник». Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, а осадков не будет. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 23-25 градусов, а днем 34-36.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Спонсор астропрогноза ООО «Мой стоматолог», стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, не стоит импровизировать. Непродуманные шаги уведут вас слишком далеко от цели. Тельцы, возможно нарушение планов. Также возможны проверки, штрафы и прочие неприятности, связанные с официальными инстанциями. Близнецы, это день дисциплинированного завершения начатого. Избавьтесь уже от этого груза. Раки, настало время навести резкость на ближайшие планы. От каких-то из них явно придется отказаться. Львы, стоит подготовиться к предстоящей неделе. Займитесь своим самочувствием и приведением в порядок мыслей и эмоций. Девы, вы можете взять на себя чужие обязанности, и это может быть чересчур. Пусть люди сами разбираются со своими проблемами. Весы, мысли о расширении личных горизонтов натолкнутся на жесткую реальность обязательств, пока вы не сможете привести их к общему знаменателю. Скорпионы, могут произойти поломки. Это относится как к технике, так и к вашему организму. Не надо лишних нагрузок. Стрельцы, вы окажетесь в ловушке собственных обещаний. Не увиливайте, их действительно нужно выполнить прямо сейчас. Козероги, хороший день для настройки нового расписания. Можно пробовать перестроить график или попытаться обрести новую привычку. Водолеи, могут встать вопросы оформления или обновления документов. Хороший день для подготовки формальных шагов. Рыбы, день знаков и намеков. Доверяйте своей интуиции. Вас могут натолкнуть на очень интересные мысли.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 23-25 градусов, а днем 34-36.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, а осадков не будет. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 23-25 градусов, а днем 34-36.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
1: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

Так лучше даже, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

91 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Спутник. I feel the saddest

0: life.
1: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Возьми меня с собой.
1: Меньше слов. Больше музыки. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.